0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Ночь без границ.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинга, улица Арбат, дом 6. Утром около плюс 12. Возможен дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский пловец Илья Бородин стал серебряным призером этапа Кубка мира. Чемпион Европы из Брянска на короткой воде в Ташкенте на дистанции 400 метров комплексом показал время 3 минуты 59,42 секунды. Победителем заплыва стал американец Карсон Фостер с результатом 3 минуты 58,82 секунды. Тройку лидеров замкнул итальянец Альберто Рацетти. Следующий заключительный этап Кубка мира по плаванию на короткой воде пройдет в казахстанской Астане с 15 по 17 октября. Напомню, весной нынешней года Международная федерация водных видов спорта сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагами, гимном и другими национальными атрибутами к стартам. Футболисты брянского «Динамо» не смогли навязать свою игру московской «Родине-2». Домашняя для подопечных Андрея Кончельскиса встреча завершилась обидным поражением в разнице в один мяч 2-3. Отмечу, «Динамо» Брянск принимал одного из главных конкурентов в борьбе за высокие места в группе. Перед встречей брянская команда занимала пятую строчку, тогда как «Родина-2», набрав 26 очков в 12 турах, лидирует после победы над «Калугой» со счетом 3-0. Матч, конечно, порадовал болельщиков брянцев обилием голов и красивых результативных моментов в исполнении хозяев поля, но домашней победы не случилось. В преддверии хоккейного сезона в региональной коллегии судей Брянской области утвержден состав судейской бригады для работы на матчах первенства Российской хоккейной лиги на новый сезон. Судьи прошли специальное обучение, успешно сдали квалификационные зачеты, а также детально проработали ошибки прошлых лет. Впервые в Брянске в хоккее внедрена современная система судейства «Видеогол». Она предназначена для оперативного видеопросмотра спортивных игровых моментов в режиме реального времени. Оборудование установлено в Ледовом дворце Володарского района Брянска. Первые игры против петербургского «Динамо» 576 подтвердили, система работает надежно, а судейская бригада полностью готова к новым стандартам. Такое важное решение подкреплено математической точностью, что сводит риск человеческой ошибки к минимуму. Брянские ветераны специальной военной операции отправились за Кубком мужества. Команда участников спецоперации на Украине принимает участие в физкультурных инклюзивных соревнованиях. Наши парни поборются за победу в 5 дисциплинах – шахматах, спортивном метании ножа, фиджитал-боксе, адаптивном гиревом спорте и пауэрлифтинге. В Брянске наградили юных шахматистов, которые стали победителями и призерами Блиц-турнира. Соревновались ребята от 7 до 14 лет. Турнир был посвящен памятным датам, которые имеют особое значение для Брянской области. 83-й годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков и 85-летию начала партизанского движения. Добавлю, шахматные соревнования для юных жителей Брянской области проходят в регионе регулярно. В сентябре в областном центре состоялся турнир, в котором участвовали шахматисты от 8 до 17 лет. Победителей определяли в нескольких возрастных группах. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

собственной тени открытые окна, последний рассвет от красного яра.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Путь. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром около плюс 12. Возможен дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром около плюс 12. Возможен дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область является признанным лидером российского агропромышленного комплекса. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, сегодня наша страна не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок. Уборочная кампания в Брянской области выходит на завершающий этап. К началу осени аграрии уже намолотили более 653 тысяч тонн зерна, собрали более 312 тысяч тонн картофеля и более 320 тысяч тонн масличных культур. Животноводство также остается одним из ключевых направлений отрасли. По итогам 8 месяцев Брянская область заняла второе место в России по поголовью крупного рогатого скота и первое по производству мяса. Хозяйства различных уровней произвели более 420 тысяч тонн скота и птицы в живом весе, более 120 тысяч тонн молока, более 180 миллионов яиц. Но главное, по словам Егора Ковальчука, это труженики отрасли, их золотые руки, любовь к родной земле и преданность делу. Именно они и создают прочную основу продовольственной безопасности как Брянщины, так и государства в целом. Система здравоохранения Брянской области получит значительную меру поддержки. Регион вошел в число 6 субъектов Российской Федерации, которым определено опережающее финансирование на создание современных медицинских организаций для оказания экстренной помощи. Эта инициатива позволит в кратчайшие сроки повысить качество и доступность неотложной медицинской помощи для жителей региона. Таким образом, Брянская область и еще 5 субъектов Федерации – Нижегородская, Рязанская, Ярославская, Ростовская и Калининградская области – получат доступ к этим средствам раньше запланированного срока. Данный подход позволит ускорить строительство и модернизацию критически важной медицинской инфраструктуры. Главной целью является максимальное сокращение времени ожидания и повышение эффективности оказания помощи в экстренных ситуациях. Россия выступает за решение украинской проблематики мирным путем. Москва выступает против любой агрессии и придерживается приоритетности дипломатического разрешения конфронтации. В Кремле указали, желающие вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России заплатят за это свою цену, как это в настоящее время делает Украина. Владимир Путин заявил, Европа пытается своими действиями заблокировать мирный процесс с Киевом. Президент России указал, об этом свидетельствует в том числе изменения в мирной повестке президента Америки Дональда Трампа, предложенные европейцам. При этом глава государства отметил, Россия не против возвращения европейцев за стол переговоров, если они будут учитывать реалии на земле. Москва готова вернуться к переговорам с Киевом в любое время на той точке, на которой они остановились. Государство продолжит оказывать аграриям необходимую помощь, содействовать как в решении оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой и сбытом продукции, а также с обеспечением посевным материалом. Кроме того, продолжится государственные инициативы по подготовке кадров. Программа, рассчитанная на талантливую молодежь, которая видит в отрасли возможности для самореализации, готова жить и трудиться на селе и создавать большие крепкие семьи. Правительство и дальше будет уделять особое внимание обустройству сел и малых городов, а также сельских территорий. Речь идет о комфортном жилье, доступности образования и здравоохранения, а также о модернизации строительства сельских клубов, библиотек и спортивных объектов. Отмечаются высокие показатели аграрной промышленности. В этом году вновь будет получен достойный урожай зерновых с солидным запасом превышена планка в 100 миллионов тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц и многих других видов сельскохозяйственной продукции. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 97 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 14. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем около плюс 14. Возможен дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПВА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата, справки по телефонам 8-900-362-5954 или 8-930-822-0522.
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область продолжает укреплять международные торговые связи. Больше половины экспорта Брянского агропромышленного комплекса пришлось на Белоруссию. Братская республика остается главным рынком сбыта продукции сельскохозяйственных предприятий Брянской области. На нее приходится львиная доля международного экспорта, который в настоящее время охватывает свыше 30 стран. Среди основных экспортных товаров – масличные культуры, молочная продукция, а также продукция пищевой перерабатывающей промышленности. Масличные в основном отправляют в Белоруссию, молочную продукцию в Казахстан, Киргизию, Китай, Армению и Грузию. Продукция пищевой перерабатывающей промышленности помимо Белоруссии поступает в Казахстан, Китай, Молдовию, Грузию и Азербайджан. Другие товары агропромышленного комплекса экспортируют в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Грузию, Уругвай, Молдову, Китай и так далее. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей, в результате чего удастся создать более 700 новых рабочих мест. Как указал губернатор Егор Ковальчук, инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. По словам главы региона, новые условия работы существенно расширяют возможности для местного бизнеса. Это действительно серьезный вклад в развитие экономики. Егор Ковальчук акцентировал, теперь можно реализовывать проекты, создавать рабочие места и получать налоговые послабления, которые затем используют для социальной поддержки и решения других важных задач. Егор Ковальчук отметил, оперативная обстановка накладывает отпечаток на все внутренние процессы, но властям региона и профильным ведомствам совместно с ресурсоснабжающими организациями и сельхозтоваропроизводителями выполняется весь необходимый комплекс задач. Губернатор выразил убеждение, есть все предпосылки, уверены, самое главное, с хорошими экономическими показателями встретить финал этого финансового года. Европейский Союз все дальше отходит от принципа верховенства права и свободы слова, заменяя их другими критериями, одним из которых является русофобия. В Кремле назвали недальновидной такую политику, поскольку она не способствует появлению шагов, которые могли бы привести к снижению напряженности и деэскалации ситуации на европейском континенте. Трезвые умы в странах Старого Света заявляют, нынешние европейские нормы не имеют приоритета над законами государств-сообщества по умолчанию, поэтому юридические или финансовые санкции лишены основания да и здравого смысла. Напомню, ранее Владимир Путин обратился к Западу с призывом, с детства знакомым каждому россиянину, давайте жить дружно. Глава государства указал, критическая поляризация отношений России и Запада произошла не по инициативе Москвы. Президент обратил внимание, на уровне внутренней политики многих европейских стран уже на протяжении многих лет культивируется русофобия. Минсельхоз установил единую рентабельность в 10% при расчете минимальных цен на зерно для государственных закупочных интервенций. Они дополнят действия по переориентации поставок на фоне ситуации в Азово-Черноморском бассейне и расширят возможности его реализации. Государственные закупочные интервенции планируют запустить с конца октября в южных регионах, ориентированных на экспорт и пострадавших от нарушения логистики. По оценкам Зерновой ассоциации России, мера дополнит переориентацию поставок и расширит возможности сбыта, а также поддержит самих аграриев. Объективной ценой пшеницы называют около 10 тысяч рублей за тонну. Эксперты ожидают, мера поддержит финансовую устойчивость производителей, снизит нагрузку на региональные рынки и сформирует ценовой ориентир, особенно в сочетании с субсидированием железнодорожных перевозок и развитием альтернативного экспорта. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 97 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 14. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Я набрал телефонный номер, а в нем короткие гудки. Это мой телефонный номер. Наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят. Когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: северный флот идет в никуда. Богом забыта наша земля, враг будет плакать, все было не зря.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
2: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Днем около плюс 14. Возможен дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и продавцов ОБ. Обрен И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
5: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
11: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область является признанным лидером российского агропромышленного комплекса. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, сегодня наша страна не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок. Уборочная кампания в Брянской области выходит на завершающий этап. К началу осени аграрии уже намолотили более 653 тысяч тонн зерна, собрали более 312 тысяч тонн картофеля и более 320 тысяч тонн масличных культур. Животноводство также остается одним из ключевых направлений отрасли. По итогам 8 месяцев Брянская область заняла второе место в России по поголовью крупного рогатого скота и первое по производству мяса. Хозяйства различных уровней произвели более 420 тысяч тонн скота и птицы в живом весе, более 120 тысяч тонн молока, более 180 миллионов яиц. Но главное, по словам Егора Ковальчука, это труженики отрасли, их золотые руки, любовь к родной земле и преданность делу. Именно они и создают прочную основу продовольственной безопасности как брянщины, так и государства в целом. Система здравоохранения Брянской области получит значительную меру поддержки. Регион вошел в число 6 субъектов Российской Федерации, которым определено опережающее финансирование на создание современных медицинских организаций для оказания экстренной помощи. Эта инициатива позволит в кратчайшие сроки повысить качество и доступность неотложной медицинской помощи для жителей региона. Таким образом, в Брянской области еще 5 субъектов Федерации – Нижегородская, Рязанская, Ярославская, Ростовская и Калининградская области – получат доступ к этим средствам раньше запланированного срока. Данный подход позволит ускорить строительство и модернизацию критически важной медицинской инфраструктуры. Главной целью является максимальное сокращение времени ожидания и повышение эффективности оказания помощи в экстренных ситуациях. Россия выступает за решение украинской проблематики мирным путем. Москва выступает против любой агрессии и придерживается приоритетности дипломатического разрешения конфронтации. В Кремле указали, желающие вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России заплатят за это свою цену, как это в настоящее время делает Украина. Владимир Путин заявил, Европа пытается своими действиями заблокировать мирный процесс с Киевом. Президент России указал, об этом свидетельствует в том числе изменения в мирной повестке президента Америки Дональда Трампа, предложенные европейцам. При этом глава государства отметил, Россия не против возвращения европейцев за стол переговоров, если они будут учитывать реалии на земле. Москва готова вернуться к переговорам с Киевом в любое время на той точке, на которой они остановились. Государство продолжит оказывать аграриям необходимую помощь, содействовать как в решении оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой и сбытом продукции, а также с обеспечением посевным материалом. Кроме того, продолжится государственная инициатива по подготовке кадров. Программа, рассчитанная на талантливую молодежь, которая видит в отрасли возможности для самореализации, готова жить и трудиться на селе и создавать большие крепкие семьи. Правительство и дальше будет уделять особое внимание обустройству сел и малых городов, а также сельских территорий. Речь идет о комфортном жилье, доступности образования и здравоохранения, а также о модернизации строительства сельских клубов, библиотек и спортивных объектов. Отмечаются высокие показатели аграрной промышленности. В этом году вновь будет получен достойный урожай зерновых с солидным запасом превышена планка в 100 миллионов тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц и многих других видов сельскохозяйственной продукции. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 97 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 14. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2-радио.
1: 3-2-радио.
2: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2-радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Парзал» ОВЭ, ОГРН, Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
7: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет.
1: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Легендарный хор Турецкого празднует 35-летие. Концерт состоится во Дворце культуры БМЗ 20 октября. В юбилейном шоу будут представлены произведения, отвечающие изысканным вкусам слушателя. Фрагменты бессмертной классики, мировые поп-хиты, всеми любимые народные песни, а также авторское творчество коллектива. Хор Турецкого – это уникальное явление в истории российской музыки. Их творчество ярким пламенем пронеслось сквозь года, и сегодня разгорается только ярче. Уже 3,5 десятилетия они зажигают сердца слушателей по всему миру. Уникальное многоголосие, охватывающее невероятные 4,5 октавы, от глубокого баса профунда до пронзительного мужского сопрано. Возрастное ограничение 12+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Культ. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Днем около плюс 14. Возможен дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Еще совсем недавно защитная пленка на автомобиле считалась прерогативой богатеев, которые могли себе позволить вот такую роскошную вещицу. Однако в нашем стремительном веке все кардинально меняется, и полиуретановое покрытие сегодня носит массовое явление, особенно на свежих машинах, сразу после их приобретения. Причем сегодня оклеивают не только капот или бампер, как раньше, но и боковые двери, стойки кузова, зеркала, оптику и даже лобовые стекла. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Простое человеческое желание сохранить кузов в идеальном состоянии, конечно же, абсолютно оправдано, особенно если машина новая и рассчитана на долгую службу. Так называемая броня реально оберегает лакокрасочное покрытие от различных повреждений, но при этом важно верно подобрать материал, тщательно подготовить поверхность и знать, куда ее клеить не стоит, поскольку у защитной пленки есть и минусы, о которых мастера часто умалчивают. Первое, что вспоминается, это, конечно же, фары. Причем все логично, их оклеивают прозрачным полиуретаном, и мелкие камешки больше не попадают прямо на стекло. Для тех, кто ездит часто по автомагистралям, такая защита выглядит очень разумной. Передняя оптика постоянно страдает от песка, пыли, гравия, насекомых, химии. Качественная пленка, разумеется, берет часть этих ударов на себя, поэтому сама фара дольше остается чистой и прозрачной. Именно поэтому данную услугу предлагают все детейлинг-центры. Как вы понимаете, за деньги сегодня можно реализовать практически любой проект с автомобилем. Главное помнить, в действующих нормах по внешним световым приборам четко прописан запрет на установку лишних оптических элементов и отдельно упомянуты прозрачные и тонированные пленки. Таким образом, аргумент из разряда «ну, пленка же прозрачная, значит разрешена» таит в себе опасность. Особую осторожность стоит проявлять с покрытием с заметной толщиной, текстурой и особенно тонировкой, которые меняют параметры света. Не забывайте, любой материал на фаре стареет. Сама оптика работает в очень сложных условиях. Летом перегревается, зимой резко охлаждается, плюс постоянная грязь и реагенты. Поэтому даже отличная пленка, как вы понимаете, не вечна, и со временем она может утрачивать свою исходную прозрачность и вид и требует замены.
0: Автомобильные факты.
1: Если с передними фарами все более или менее понятно, особенно после столь длительного разъяснения, то хочу акцентировать ваше внимание на задних стоп-сигналах. Они также входят в систему световой сигнализации транспортного средства, а предъявляемые требования касаются не только ближнего и дальнего света. Имеют значение цвет, характер работы, место установки и соответствие заводской конструкции. Действующие нормы отдельно регламентируют проверку внешних осветительных приборов, а также выявление элементов оптики, не предусмотренных производителем. Стремление защитить дорогостоящие фонари прозрачным покрытием вполне объяснимо, однако перед тем, как передавать машину специалистам, стоит обязательно убедиться, что конкретное решение не породит лишних вопросов у тех, кто вообще не склонен сильно размышлять на тему нарушения правил дорожного движения. Поэтому прежде чем решиться на закатку, следует уточнить у мастера, а какой именно материал применяется, для каких поверхностей он создан и как изготовитель оценивает его использование на внешних световых приборах. Если ответы звучат неуверенно, неубедительно или уклончиво, от подобной защиты лучше отказаться вовсе. Но, впрочем, как и в любой другой ситуации в жизни. Удачи!
0: За баранкой!

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Парасанов ОБ. ОБРН 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем около плюс 14. Возможен дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Мам! Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
11: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область продолжает укреплять международные торговые связи. Больше половины экспорта Брянского агропромышленного комплекса пришлось на Белоруссию. Братская республика остается главным рынком сбыта продукции сельскохозяйственных предприятий Брянской области. На нее приходится львиная доля международного экспорта, который в настоящее время охватывает свыше 30 стран. Среди основных экспортных товаров – масличные культуры, молочная продукция, а также продукция пищевой перерабатывающей промышленности. Масличные в основном отправляют в Белоруссию, молочную продукцию в Казахстан, Киргизию, Китай, Армению и Грузию. Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности помимо Белоруссии поступает в Казахстан, Китай, Молдовию, Грузию и Азербайджан. Другие товары агропромышленного комплекса экспортируют в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Грузию, Уругвай, Молдову, Китай и так далее. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей, в результате чего удастся создать более 700 новых рабочих мест. Как указал губернатор Егор Ковальчук, инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. По словам главы региона, новые условия работы существенно расширяют возможности для местного бизнеса. Это действительно серьезный вклад в развитие экономики. Егор Ковальчук акцентировал, теперь можно реализовывать проекты, создавать рабочие места и получать налоговые послабления, которые затем используют для социальной поддержки и решения других важных задач. Егор Ковальчук отметил, оперативная обстановка накладывает отпечаток на все внутренние процессы, но властям региона и профильным ведомствам совместно с ресурсоснабжающими организациями и сельхозтоваропроизводителями выполняется весь необходимый комплекс задач. Губернатор выразил убеждение, есть все предпосылки, уверены, самое главное, с хорошими экономическими показателями встретить финал этого финансового года. Европейский Союз все дальше отходит от принципа верховенства права и свободы слова, заменяя их другими критериями, одним из которых является русофобия. В Кремле назвали недальновидной такую политику, поскольку она не способствует появлению шагов, которые могли бы привести к снижению напряженности и деэскалации ситуации на европейском континенте. Трезвые умы в странах Старого Света заявляют, нынешние европейские нормы не имеют приоритета над законами государств-сообщества по умолчанию, поэтому юридические или финансовые санкции лишены основания да и здравого смысла. Напомню, ранее Владимир Путин обратился к Западу с призывом, с детства знакомым каждому россиянину, давайте жить дружно. Глава государства указал, критическая поляризация отношений России и Запада произошла не по инициативе Москвы. Президент обратил внимание, на уровне внутренней политики многих европейских стран уже на протяжении многих лет культивируется русофобия. Минсельхоз установил единую рентабельность в 10% при расчете минимальных цен на зерно для государственных закупочных интервенций. Они дополнят действия по переориентации поставок на фоне ситуации в Азово-Черноморском бассейне и расширят возможности его реализации. Государственные закупочные интервенции планируют запустить с конца октября в южных регионах, ориентированных на экспорт и пострадавших от нарушения логистики. По оценкам Зерновой ассоциации России, мера дополнит переориентацию поставок и расширит возможности сбыта, а также поддержит самих аграриев. Объективной ценой пшеницы называют около 10 тысяч рублей за тонну. Эксперты ожидают, мера поддержит финансовую устойчивость производителей, снизит нагрузку на региональные рынки и сформирует ценовой ориентир, особенно в сочетании с субсидированием железнодорожных перевозок и развитием альтернативного экспорта. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 97 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 14. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: два радио. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: хороши, агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
1: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
2: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
4: Прорвемся.
3: Грязное стекло и фары?
4: Ерунда.
3: Гололед?
4: Выкрутимся.
5: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Парасал» ОВЭ «Огранд» ИПИ 2774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у нас консультантов.
0: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «Июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Поработали!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем около плюс 14. Возможен дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Парасанов ОБ. ОБ 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Брянские 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский пловец Илья Бородин стал серебряным призером этапа Кубка мира. Чемпион Европы из Брянска на короткой воде в Ташкенте на дистанции 400 метров комплексом показал время 3 минуты 59,42 секунды. Победителем заплыва стал американец Карсон Фостер с результатом 3 минуты 58,82 секунды. Тройку лидеров замкнул итальянец Альберто Рацетти. Следующий заключительный этап Кубка мира по плаванию на короткой воде пройдет в казахстанской Астане с 15 по 17 октября. Напомню, весной нынешнего года Международная федерация водных видов спорта сняла с российских спортсменов все ограничения на выступления на соревнованиях под своей эгидой, допустив их с флагами, гимном и другими национальными атрибутами к стартам. Футболисты брянского «Динамо» не смогли навязать свою игру московской «Родине-2». Домашняя для подопечных Андрея Кончельскиса встреча завершилась обидным поражением в разнице в один мяч 2-3. Отмечу, «Динамо» Брянск принимал одного из главных конкурентов в борьбе за высокие места в группе. Перед встречей брянская команда занимала пятую строчку, тогда как «Родина-2», набрав 26 очков в 12 турах, лидирует после победы над «Калугой» со счетом 3-0. Матч, конечно, порадовал болельщиков брянцев обилием голов и красивых результативных моментов в исполнении хозяев поля, но домашней победы не случилось. В преддверии хоккейного сезона в региональной коллегии судей Брянской области утвержден состав судейской бригады для работы на матчах первенства Российской хоккейной лиги на новый сезон. Судьи прошли специальное обучение, успешно сдали квалификационные зачеты, а также детально проработали ошибки прошлых лет. Впервые в Брянске в хоккее внедрена современная система судейства «Видеогол». Она предназначена для оперативного видеопросмотра спортивных игровых моментов в режиме реального времени. Оборудование установлено в Ледовом дворце Володарского района Брянска. Первые игры против петербургского «Динамо» 576 подтвердили, система работает надежно, а судейская бригада полностью готова к новым стандартам. Такое важное решение подкреплено математической точностью, что сводит риск человеческой ошибки к минимуму. Брянские ветераны специальной военной операции отправились за Кубком мужества. Команда участников спецоперации на Украине принимает участие в физкультурных инклюзивных соревнованиях. Наши парни поборются за победу в 5 дисциплинах – шахматах, спортивном метании ножа, фиджитал-боксе, адаптивном гиревом спорте и пауэрлифтинге. В Брянске наградили юных шахматистов, которые стали победителями и призерами Блиц-турнира. Соревновались ребята от 7 до 14 лет. Турнир был посвящен памятным датам, которые имеют особое значение для Брянской области. 83-й годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков и 85-летию начала партизанского движения. Добавлю, шахматные соревнования для юных жителей Брянской области проходят в регионе регулярно. В сентябре в областном центре состоялся турнир, в котором участвовали шахматисты от 8 до 17 лет. Победители определяли в нескольких возрастных группах. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2
1: радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день. В эфире 3-2 радио. Программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. Сегодня у нас в гостях специалист группы по работе с личным составом отдельного батальона Дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции России по Брянской области Онищенко Галина Евгеньевна. Здравствуйте, Галина.
5: Здравствуйте. Рада приветствовать радиослушателей.
4: Наши радиослушатели часто задаются вопросом, чем сегодня занимается ваше подразделение? Ведь работа в дорожно-патрульной службе – это не только остановка автомобилей на дороге.
5: Совершенно верно. Отдельный батальон дорожно-патрульной службы Брянской области – это крупное строевое подразделение. Наши основные задачи – это, безусловно, обеспечение безопасности дорожного движения. Но этим наш функционал не ограничивается. Это прежде всего профилактика правонарушений и пресечение преступлений. Кроме того, наши сотрудники первыми приходят на помощь при ДТП, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта и работают на массовых мероприятиях. Это работа, требующая высокой выдержки и профессионализма.
4: Работа действительно сложная и ответственная. Сейчас в стране и в регионе наблюдается дефицит кадров в самых разных сферах. А как обстоят дела с набором в ваше подразделение и ждете ли вы новичков?
5: Да, как и во многих силовых структурах, у нас есть потребность в достойных сотрудниках. Мы приглашаем на службу как тех, кто уже имеет опыт работы в органах внутренних дел, так и молодых людей, которые готовы начать карьеру с нуля. Главное – это желание служить закону и людям. Наша задача как кадрового аппарата – не просто отобрать кандидатов, но и сделать все, чтобы они успешно адаптировались в коллективе.
4: Давайте поговорим о требованиях. Кого вы ждете в первую очередь и какие главные критерии отбора?
5: Требования стандартные, но достаточно строгие. Кандидат должен быть гражданином Российской Федерации, иметь высшее или среднее специальное образование. Возраст от 18 до 35 лет, в зависимости от должности, на которую он трудоустраивается. Обязательно прохождение военно-врачебной комиссии. Здоровье должно позволять носить оружие и работать в сложных условиях. Также проводится проверка физической подготовки и психологическое тестирование. Важно отсутствие судимости и компрометирующих связей.
4: Это понятно, а что получает сотрудник? Какие социальные гарантии и льготы предусмотрены для личного состава?
5: Это один из самых важных вопросов, который волнует граждан. Служба в полиции – это прежде всего стабильность. Заработная плата, она достойная, состоит из оклада и множества надбавок. За сложность, за звание, за выслугу лет, за работу с секретными материалами. Ежегодно производится индексация. Социальный пакет – это бесплатная медицина, обслуживание в ведомственных поликлиниках и госпиталях, а также санаторно-курортное лечение для сотрудника и членов его семьи. Жилье. Этот вопрос решается по-разному. Сотрудникам предоставляется служебное жилье или выплачивается денежная компенсация за аренду жилья. Также существует возможность получения жилищной субсидии или участия в программе «Жилье для сотрудников ОВД». Отпуск. Ежегодный оплачиваемый отпуск 30 суток, не считая времени на проезд к месту отдыха. За выслугу лет отпуск увеличивается. Пенсия. Выслуга лет дает право на выход на пенсию по достижении определенного стажа. 20 лет в льготном исчислении, что является значительным преимуществом. Служба в полиции – это стабильность. Сотрудник получает достойную заработную плату, которая индексируется. Предоставляется полный социальный пакет, бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение для сотрудника и членов его семьи. Решается вопрос с жильем, предусмотрены компенсации за аренду или возможность получения служебного жилья. Также идет выслуга лет, которая дает право на пенсию по выслуге. И, конечно, оплачиваемый отпуск, который увеличивается в зависимости от стажа.
4: Многие боятся идти в полицию из-за стереотипов о бумажной работе и жесткой дисциплине. Как у вас с атмосферой в батальоне?
5: Дисциплина – это основа службы, без нее никак. Но я бы не сказала, что у нас это муштра. Это скорее четкая организация и взаимовыручка. У нас сильный коллектив, где старшие товарищи всегда помогут молодым. Мы стараемся поддерживать баланс между службой и личной жизнью. Хотя специфика работы ДПС подразумевает сменный график, работу в ночное время и в праздники. Но те, кто остается, понимают эту специфику и находят в ней свое призвание.
4: Коль мы затронули тему наставничества, расскажите, как выглядит процесс обучения новичка.
5: Процесс поступления и адаптации – это несколько этапов. Сначала кандидат проходит собеседование в группе по работе с личным составом, затем военно-врачебную комиссию, психологическое обследование и проверку. Если все этапы пройдены успешно, он зачисляется в резерв, ну или же сразу назначается на должность. А далее следует первоначальная подготовка. Это обучение в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Брянской области. Там преподают правовую, огневую, физическую и тактико-специальную подготовку. Курс длится несколько месяцев, и только после сдачи экзаменов сотрудник стажируется непосредственно в батальоне. За ним закрепляется наставник из числа опытных командиров. Стажировка также длится определенный срок, после чего сотрудник допускается к самостоятельной работе.
4: То есть человек без юридического образования тоже может поступить?
5: Да, может. мы принимаем кандидатов со средним специальным и высшим образованием. Конечно, юридическое образование – это огромный плюс, но не обязательное условие на старте. Многие наши сотрудники получили высшее юридическое образование уже в процессе службы, в том числе заочно, при поддержке подразделения. Кроме того, у нас есть возможность направлять сотрудников на учебу в вузы МВД, а также компенсировать часть затрат на заочное обучение в гражданских вузах по профессиональным специальностям.
4: Это важный момент. А как же быть девушкам? Есть ли для них места в отдельном батальоне ДПС?
5: Конечно, есть. Служба в ДПС – это не только работа на дороге. У нас есть подразделения, где несут службу женщины. Это и работа в дежурной части, и в группе по исполнению административного законодательства, и в кадровом аппарате. Женщины-инспекторы ДПС также работают на дороге, особенно в составе экипажей. Так что, девушки, которые хотят служить, мы вас ждем. Требования к вам те же – физическая подготовка, здоровье, стрессоустойчивость.
4: Как на данный момент обстоят дела с экипировкой и техническим оснащением? Все-таки безопасность сотрудника на дороге – это первостепенно.
5: Здесь мы можем быть спокойны. За последние годы оснащение существенно улучшилось. Патрульные автомобили оборудованы современными системами видеофиксации,

0: перспективы очень широкие. Во-первых, пенсия по выслуге лет – это уже серьезная поддержка. Во-вторых, многие наши ветераны остаются в системе, переходят на гражданские должности в органах внутренних дел, работают в юридических отделах, занимаются преподавательской деятельностью, становятся экспертами в области безопасности дорожного движения. Некоторые открывают собственный бизнес, например, автошколы, юридические консультации. Багаж знаний, который дает служба, очень ценен и востребован в обычной жизни.
1: Как же быть с семьей? Часто ли сотрудники сталкиваются с непониманием со стороны близких из-за ненормированного графика?
0: Это действительно есть. Служба в ДПС – это сменный график, ночные дежурства, вызовы в выходные. И здесь очень важна поддержка семьи. Мы всегда говорим своим кандидатам: поговорите с супругой, с супругом, объясните специфику своей службы. Но с другой стороны, государство старается компенсировать это. Дополнительные дни отдыха, отпуск в удобное время, льготы для детей сотрудников, например, путевки в лагеря, помощь при поступлении в вузы. Семьи сотрудников также включены в программу медицинского обеспечения. Так что это партнерство. Служба дает стабильность и защиту, а семья дает тыл и поддержку.
1: Что для вас лично, как для специалиста по работе с личным составом, самое важное в вашей работе?
0: Самое важное – видеть, что человек действительно нашел свое место. Когда приходит молодой парень или девушка, сомневается. А через год ты видишь его в строю, уверенного, с благодарностью в глазах. Это лучшая награда. Наша задача не просто закрыть вакансию, а сделать так, чтобы человек остался, вырос, стал профессионалом. И мы для этого делаем все. Обучаем, поддерживаем, помогаем. Помогаем решить бытовые вопросы. Служба в полиции – это командная история, и каждый важен.
1: Есть ли какие-то особые бонусы именно для жителей Брянской области? Может быть, льготы при поступлении в вузы, МВД?
0: Да, конечно. Для кандидатов, желающих получить высшее юридическое образование, у нас есть направление вузы МВД России. Например, в Орловский юридический институт МВД России имени Лукьянова. Поступление по направлению от подразделения дает ряд преимуществ. Прежде всего, это целевое обучение, а также гарантированное трудоустройство после окончания. Стипендия для лиц мужского пола, отсрочка в армии. Это отличный социальный лифт для молодых людей Брянщины.
1: Где наши слушатели могут получить подробную информацию о вакансиях и условиях поступления на службу?
0: Самый простой способ – обратиться напрямую в отдел кадров отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции России по Брянской области. Также можно прийти в УМВД России по Брянской области. Информация о вакансиях регулярно обновляется на официальном сайте УМВД. Мы всегда открыты для диалога и готовы ответить на все ваши вопросы.
1: Что бы вы сказали тем, кто сейчас нас слушает и раздумывает, стоит ли идти служить в отдельный батальон ДПС или нет?
0: Я бы сказала так. Если вы чувствуете в себе силы, хотите иметь стабильную работу с реальными социальными гарантиями и не боитесь ответственности, приходите. Мы ждем целеустремленных, физически развитых и честных людей. Служба в госавтоинспекции – это не просто работа, это образ жизни, который дает уверенность в завтрашнем дне. Для получения подробной информации о вакансиях и условиях поступления вы можете обратиться в отдел кадров нашего батальона или в УМВД России по Брянской области.
1: Спасибо большое за этот разговор. Думаю, для многих наших слушателей он стал полезным и, возможно, даже судьбоносным.
0: Спасибо большое за приглашение. Приходите служить. Брянску нужны достойные сотрудники. Безопасных всем дорог.
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
3: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов.

0: счетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

сплю, я думаю, как сделать нас ближе. Тебя и меня частью этой юной весны, моей весны. Так о тебе мечтать хоть до скончания века. Есть в тебе огонь, да что пылает любя. Я знаю, что ты любишь одного человека, и это

0: Реклама.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинга, улица Арбат, дом 6. Днем около плюс 14. Возможен дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: по четвергам 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября.
4: Организатор акции «Ипрозавт» УЭ «Угранд» Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняются у продавцов консультантов.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПВА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата, справки по телефонам 8-900-362-5954 или 8-930-822-0522.
10: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Лазурония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 100 миллионов рублей на обновление сельскохозяйственной техники выделили Брянской области. В частности, по направлению, связанному с инженерно-техническим обеспечением агропромышленного комплекса, аграриям компенсируют до четверти расходов на покупку зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, а также техники для послеуборочной обработки зерна, а также для зерносушилок. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, в настоящее время на Брянщине на постоянной основе принимаются меры, стимулирующие сельхозпроизводителей активнее закупать семена отечественной селекции. Кроме того, в Брянской области действует федеральная субсидия на поддержку элитных и оригинальных семян картофеля и овощных культур. В рамках данных мер возможно возместить до 70% затрат на приобретение семенного материала. Региональное законодательство уже приведено в соответствие с федеральными нормами в части субсидирования производства семян научными организациями. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, Минпромторг оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено порядка 3,5 миллиардов рублей. За три года регион получил более 11 миллиардов федеральных средств. По словам главы региона, задачей сегодняшнего дня является поднятие значимости Фонда развития промышленности Брянской области как одного из инструментов поддержки отрасли, по линии которого профинансировано уже 25 проектов, а это без малого 7 миллиардов рублей. Егор Ковальчук подчеркнул системную роль Брянской области как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе в настоящее время активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, два кластера и 10 моногородов. За три года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Региональные власти и независимые операторы АЗС подписали 93 соглашения о стабилизации цен на топливо более чем в трети российских субъектах. Из общего числа 20 соглашений приходится на компанию, каждый из которых более 20 заправок в своем регионе. Главной целью соглашений, заключенных в соответствии с постановлением правительства, называется сохранение приемлемой для населения стоимости бензина и дизельного топлива. В Федеральной антимонопольной службе заключили, ведомство продолжит консультацию организации помощи сторонам соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность поставлять нефтепродукты на американский мировой рынок после разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В свою очередь, в правительстве уточнили, поставки дизельного топлива из России в Соединенные Штаты могут начаться уже в октябре. Обновлены рабочие учебные программы для старших классов. Они обеспечат единство образовательного пространства страны и равные возможности для получения качественного образования. Вводятся примеры учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков. Школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления – физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие. Пересмотрено содержание предметов русский язык, литература, география, математика, информатика, физика, химия, биология, а также основы безопасности и защиты Родины. Уточнен пример учебного плана универсального профиля, в частности с распределением часов на физическую культуру. Планируется, что они вступят в силу уже с 1 сентября следующего года. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 97 копеек. Сейчас в Брянске около 14 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра. Ртутного столба ветер западный – 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 Радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки Брянска. 27 октября в концертном зале «Дружба» состоится сольный концерт Александра Лима. Алекс Лим – уроженец Казахстана с корейскими корнями, свободно владеющий русским языком. Исполнитель начал свой творческий путь с любительских каверов в социальных сетях и в кратчайшие сроки уже завоевал сердца миллионной аудитории. Победитель конкурса «Новая волна 2025 в Казани», финалист вокального шоу «Ну-ка все вместе», уверенно заявляет о себе на профессиональной сцене. Особого внимания заслуживает творческий союз Александра с народным артистом Российской Федерации, композитором Игорем Яковлевичем Крутым. В числе совместных работ такие песни, как «Вокал», «Отпусти меня», «Неземная» и «Целый мир», которые также прозвучат на сольном концерте. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получай дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции «Парасанов ОБ». Обряд И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой. Держи меня за руку, пусть все это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три-два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 15 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Еще совсем недавно защитная пленка на автомобиле считалась прерогативой богатеев, которые могли себе позволить вот такую роскошную вещицу. Однако в нашем стремительном веке все кардинально меняется, и полиуретановое покрытие сегодня носит массовое явление, особенно на свежих машинах, сразу после их приобретения. Причем сегодня оклеивают не только капот или бампер, как раньше, но и боковые двери, стойки кузова, зеркала, оптику и даже лобовые стекла. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Простое человеческое желание сохранить кузов в идеальном состоянии, конечно же, абсолютно оправдано, особенно если машина новая и рассчитана на долгую службу. Так называемая броня реально оберегает лакокрасочное покрытие от различных повреждений, но при этом важно верно подобрать материал, тщательно подготовить поверхность и знать, куда ее клеить не стоит, поскольку у защитной пленки есть и минусы, о которых мастера часто умалчивают. Первое, что вспоминается, это, конечно же, фары. Причем все логично, их оклеивают прозрачным полиуретаном, и мелкие камешки больше не попадают прямо на стекло. Для тех, кто ездит часто по автомагистралям, такая защита выглядит очень разумной. Передняя оптика постоянно страдает от песка, пыли, гравия, насекомых, химии. Качественная пленка, разумеется, берет часть этих ударов на себя, поэтому сама фара дольше остается чистой и прозрачной. Именно поэтому данную услугу предлагают все детейлинг-центры. Как вы понимаете, за деньги сегодня можно реализовать практически любой проект с автомобилем. Главное помнить, в действующих нормах по внешним световым приборам четко прописан запрет на установку лишних оптических элементов и отдельно упомянуты прозрачные и тонированные пленки. Таким образом, аргумент из разряда «ну, пленка же прозрачная, значит разрешена» таит в себе опасность. Особую осторожность стоит проявлять с покрытием с заметной толщиной, текстурой и особенно тонировкой, которые меняют параметры света. Не забывайте, любой материал на фаре стареет. Сама оптика работает в очень сложных условиях. Летом перегревается, зимой резко охлаждается, плюс постоянная грязь и реагенты. Поэтому даже отличная пленка, как вы понимаете, не вечна, и со временем она может утрачивать свою исходную прозрачность и вид, и требует замены.
0: Автомобильные факты.
1: Если с передними фарами все более или менее понятно, особенно после столь длительного разъяснения, то хочу акцентировать ваше внимание на задних стоп-сигналах. Они также входят в систему световой сигнализации транспортного средства, а предъявляемые требования касаются не только ближнего и дальнего света. Имеют значение цвет, характер работы, место установки и соответствие заводской конструкции. Действующие нормы отдельно регламентируют проверку внешних осветительных приборов, а также выявление элементов оптики, не предусмотренных производителем. Стремление защитить дорогостоящие фонари прозрачным покрытием вполне объяснимо, однако перед тем, как передавать машину специалистам, стоит обязательно убедиться, что конкретное решение не породит лишних вопросов у тех, кто вообще не склонен сильно размышлять на тему нарушения правил дорожного движения. Поэтому прежде чем решиться на закатку, следует уточнить у мастера, а какой именно материал применяется, для каких поверхностей он создан и как изготовитель оценивает его использование на внешних световых приборах. Если ответы звучат неуверенно, неубедительно или уклончиво, от подобной защиты лучше отказаться вовсе. Ну, впрочем, как и в любой другой ситуации в жизни. Удачи!
0: За баранкой!

0: сделаешь.
1: Реклама.
2: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Продавцов УВ» Украины ИПИ 2774 600 478 194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинга, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Загорай наш костер, мы с тобой не видим сны, мы с тобою не вдвоем. Пролетел над водой наш бумажный

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
8: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
9: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Ижевске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область продолжает укреплять международные торговые связи. Больше половины экспорта Брянского агропромышленного комплекса пришлось на Белоруссию. Братская республика остается главным рынком сбыта продукции сельскохозяйственных предприятий Брянской области. На нее приходится львиная доля международного экспорта, который в настоящее время охватывает свыше 30 стран. Среди основных экспортных товаров – масличные культуры, молочная продукция, а также продукция пищевой перерабатывающей промышленности. Масличные в основном отправляют в Белоруссию, молочную продукцию в Казахстан, Киргизию, Китай, Армению и Грузию. Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности помимо Белоруссии поступает в Казахстан, Китай, Молдовию, Грузию и Азербайджан. Другие товары агропромышленного комплекса экспортируют в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Грузию, Уругвай, Молдову, Китай и так далее. Система здравоохранения Брянской области получит значительную меру поддержки. Регион вошел в число 6 субъектов Российской Федерации, которым определено опережающее финансирование на создание современных медицинских организаций для оказания экстренной помощи. Эта инициатива позволит в кратчайшие сроки повысить качество и доступность неотложной медицинской помощи для жителей региона. Таким образом, в Брянской области еще 5 субъектов Федерации – Нижегородская, Рязанская, Ярославская, Ростовская и Калининградская области – получат доступ к этим средствам раньше запланированного срока. Данный подход позволит ускорить строительство и модернизацию критически важной медицинской инфраструктуры. Главной целью является максимальное сокращение времени ожидания и повышение эффективности оказания помощи в экстренных ситуациях. Минэнерго держит на контроле дефицит бензина в России. Ведомстве подчеркнули, обеспечение внутреннего рынка топливом является приоритетом. Правительство разрешило производителям бензина и дизеля учитывать поставки на отдельные автозаправочные станции при выполнении норматива обязательных биржевых продаж. Напомню, ранее при формировании данного норматива учитывались соглашения, заключенные с регионами о предельном уровне цен, а также сельхозпроизводителям, организациям Северного завоза, строительным компаниям, РЖД и электростанциям. В числе основных действующих мер в настоящее время остаются запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, запрет на вывоз дизельного и судового топлива производителями до 31 октября включительно, а также временное разрешение на продажу бензина классов Евро 2, 3 и 4 до лета следующего года. В Госдуме не поддержали позицию Минцифры о том, что в вопросах формирования тарифов на услуги связи следует ориентироваться на рост тарифов ЖКХ. Народные избранники подчеркивают, решение ведомства больше напоминает соревнование в вопросах установления тарифов между двумя отраслями, что недопустимо, поскольку любые тарифы должны быть обоснованы. Вопрос установления тарифов касается практически каждого россиянина, и решения в этой сфере должны быть предельно ответственными. Прогнозируемая инфляция по итогам нынешнего года, согласно оценке Министерства экономического развития, составит около 6,8%. При этом сферы связи и жилищно-коммунального хозяйства отличаются по своим особенностям, проблемам и рентабельности, поэтому сравнивать их попросту некорректно. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 97 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 10 градусов. Приблизительно такой же температура воздуха продержится на протяжении всей ночи. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер западный от плюс 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 7.32.

0: обожала меня одного.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Опять открыта дверь, все как-то ты за ней, а я сижу как зверь, гадаю на друзей. Я расставляю сеть, тебя мне не поймать, я остаюсь терпеть, себя не понимать.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

гармонии, от слияния с бесконечной вещью, от созерцания этого великого фрактального подобия и от этого замечательного всеединства существа.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область является признанным лидером российского агропромышленного комплекса. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, сегодня наша страна не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок. Уборочная кампания в Брянской области выходит на завершающий этап. К началу осени аграрии уже намолотили более 653 тысяч тонн зерна, собрали более 312 тысяч тонн картофеля и более 320 тысяч тонн масличных культур. Животноводство также остается одним из ключевых направлений отрасли. По итогам 8 месяцев Брянская область заняла второе место в России по поголовью крупного рогатого скота и первое по производству мяса. Хозяйства различных уровней произвели более 420 тысяч тонн скота и птицы в живом весе, более 120 тысяч тонн молока, более 180 миллионов яиц. Но главное, по словам Егора Ковальчука, это труженики отрасли, их золотые руки, любовь к родной земле и преданность делу. Именно они и создают прочную основу продовольственной безопасности как Брянщины, так и государства в целом. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, Минпромторг оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено порядка 3,5 миллиардов рублей. За три года регион получил более 11 миллиардов федеральных средств. По словам главы региона, задачей сегодняшнего дня является поднятие значимости Фонда развития промышленности Брянской области как одного из инструментов поддержки отрасли, по линии которого профинансировано уже 25 проектов, а это без малого 7 миллиардов рублей. Егор Ковальчук подчеркнул системную роль Брянской области как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе в настоящее время активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, два кластера и 10 моногородов. За три года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Россия выступает за решение украинской проблематики мирным путем. Москва выступает против любой агрессии и придерживается приоритетности дипломатического разрешения конфронтации. В Кремле указали, желающие вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России заплатят за это свою цену, как это в настоящее время делает Украина. Владимир Путин заявил, Европа пытается своими действиями заблокировать мирный процесс с Киевом. Президент России указал, об этом свидетельствует в том числе изменения в мирной повестке президента Америки Дональда Трампа, предложенные европейцам. При этом глава государства отметил, Россия не против возвращения европейцев за стол переговоров, если они будут учитывать реалии на земле. Москва готова вернуться к переговорам с Киевом в любое время на той точке, на которой они остановились. Региональные власти и независимые операторы АЗС подписали 93 соглашения о стабилизации цен на топливо более чем в трети российских субъектах. Из общего числа 20 соглашений приходится на компанию, у каждой из которых более 20 заправок в своем регионе. Главной целью соглашений, заключенных в соответствии с постановлением правительства, называются сохранение приемлемой для населения стоимости бензина и дизельного топлива. В Федеральной антимонопольной службе заключили, ведомство продолжит консультацию организации помощи сторонам соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность поставлять нефтепродукты на американский мировой рынок после разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В свою очередь, в правительстве уточнили, поставки дизельного топлива из России в Соединенные Штаты могут начаться уже в октябре. Завтра днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 10. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Прозанов ОБ. Обрен И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120-Б. Телефон 8-800-234-59-60.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Еще совсем недавно защитная пленка на автомобиле считалась прерогативой богатеев, которые могли себе позволить вот такую роскошную вещицу. Однако в нашем стремительном веке все кардинально меняется, и полиуретановое покрытие сегодня носит массовое явление, особенно на свежих машинах, сразу после их приобретения. Причем сегодня оклеивают не только капот или бампер, как раньше, но и боковые двери, стойки кузова, зеркала, оптику и даже лобовые стекла. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Простое человеческое желание сохранить кузов в идеальном состоянии, конечно же, абсолютно оправдано, особенно если машина новая и рассчитана на долгую службу. Так называемая броня реально оберегает лакокрасочное покрытие от различных повреждений, но при этом важно верно подобрать материал, тщательно подготовить поверхность и знать, куда ее клеить не стоит, поскольку у защитной пленки есть и минусы, о которых мастера часто умалчивают. Первое, что вспоминается, это, конечно же, фары. Причем все логично, их оклеивают прозрачным полиуретаном, и мелкие камешки больше не попадают прямо на стекло. Для тех, кто ездит часто по автомагистралям, такая защита выглядит очень разумной. Передняя оптика постоянно страдает от песка, пыли, гравия, насекомых, химии. Качественная пленка, разумеется, берет часть этих ударов на себя, поэтому сама фара дольше остается чистой и прозрачной. Именно поэтому данную услугу предлагают все детейлинг-центры. Как вы понимаете, за деньги сегодня можно реализовать практически любой проект с автомобилем. Главное помнить, в действующих нормах по внешним световым приборам четко прописан запрет на установку лишних оптических элементов и отдельно упомянуты прозрачные и тонированные пленки. Таким образом, аргумент из разряда «ну, пленка же прозрачная, значит разрешена» таит в себе опасность. Особую осторожность стоит проявлять с покрытием с заметной толщиной, текстурой и особенно тонировкой, которые меняют параметры света. Не забывайте, любой материал на фаре стареет. Сама оптика работает в очень сложных условиях. Летом перегревается, зимой резко охлаждается, плюс постоянная грязь и реагенты. Поэтому даже отличная пленка, как вы понимаете, не вечна, и со временем она может утрачивать свою исходную прозрачность и вид и требует замены.
0: Автомобильные факты.
1: Если с передними фарами все более или менее понятно, особенно после столь длительного разъяснения, то хочу акцентировать ваше внимание на задних стоп-сигналах. Они также входят в систему световой сигнализации транспортного средства, а предъявляемые требования касаются не только ближнего и дальнего света. Имеют значение цвет, характер работы, место установки и соответствие заводской конструкции. Действующие нормы отдельно регламентируют проверку внешних осветительных приборов, а также выявление элементов оптики, не предусмотренных производителем. Стремление защитить дорогостоящие фонари прозрачным покрытием вполне объяснимо, однако перед тем, как передавать машину специалистам, стоит обязательно убедиться, что конкретное решение не породит лишних вопросов у тех, кто вообще не склонен сильно размышлять на тему нарушения правил дорожного движения. Поэтому прежде чем решиться на закатку, следует уточнить у мастера, а какой именно материал применяется, для каких поверхностей он создан и как изготовитель оценивает его использование на внешних световых приборах. Если ответы звучат неуверенно, неубедительно или уклончиво, от подобной защиты лучше отказаться вовсе. Но, впрочем, как и в любой другой ситуации в жизни. Удачи!
0: За баранкой!

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас. Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября.
2: Организатор акции «Продавцов УВ» Украины Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинга, улица Арбат, дом 6. Вечером около плюс 13. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В 59-й школе появился первый кадетский класс. Церемония вручения беретов прошла на Партизанской поляне. Подробности в репортаже Кирилла Новикова.
2: Брянский областной театр юного зрителя торжественно открыл свой 46-й сезон. Какой спектакль стал в нем первым, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: В ДК железнодорожников третий год подряд проходит Кубок детского КВН Брянской области. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
10: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 4-59-60.
11: Мать защита, папа опыт. Мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область является признанным лидером российского агропромышленного комплекса. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, сегодня наша страна не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок. Уборочная кампания в Брянской области выходит на завершающий этап. К началу осени аграрии уже намолотили более 653 тысяч тонн зерна, собрали более 312 тысяч тонн картофеля и более 320 тысяч тонн масличных культур. Животноводство также остается одним из ключевых направлений отрасли. По итогам 8 месяцев Брянская область заняла второе место в России по поголовью крупного рогатого скота и первое по производству мяса. Хозяйства различных уровней произвели более 420 тысяч тонн скота и птицы в живом весе, более 120 тысяч тонн молока, более 180 миллионов яиц. Но главное, по словам Егора Ковальчука, это труженики отрасли, их золотые руки, любовь к родной земле и преданность делу. Именно они и создают прочную основу продовольственной безопасности как Брянщины, так и государства в целом. Система здравоохранения Брянской области получит значительную меру поддержки. Регион вошел в число 6 субъектов Российской Федерации, которым определено опережающее финансирование на создание современных медицинских организаций для оказания экстренной помощи. Эта инициатива позволит в кратчайшие сроки повысить качество и доступность неотложной медицинской помощи для жителей региона. Таким образом, Брянской области еще 5 субъектов Федерации – Нижегородская, Рязанская, Ярославская, Ростовская и Калининградская области – получат доступ к этим средствам раньше запланированного срока. Данный подход позволит ускорить строительство и модернизацию критически важной медицинской инфраструктуры. Главной целью является максимальное сокращение времени ожидания и повышение эффективности оказания помощи в экстренных ситуациях. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, Минпромторг оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено порядка 3,5 миллиардов рублей. За 3 года регион получил более 11 миллиардов федеральных средств. По словам главы региона, задача сегодняшнего дня является поднятие значимости Фонда развития промышленности Брянской области как одного из инструментов поддержки отрасли, по линии которого профинансировано уже 25 проектов, а это без малого 7 миллиардов рублей. Егор Ковальчук подчеркнул системную роль Брянской области как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе в настоящее время активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, 2 кластера и 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей, в результате чего удастся создать более 700 новых рабочих мест. Как указал губернатор Егор Ковальчук, инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. По словам главы региона, новые условия работы существенно расширяют возможности для местного бизнеса. Это действительно серьезный вклад в развитие экономики. Егор Ковальчук акцентировал, теперь можно реализовывать проекты, создавать рабочие места и получать налоговые послабления, которые затем используют для социальной поддержки и решения других важных задач. Егор Ковальчук отметил, оперативная обстановка накладывает отпечаток на все внутренние процессы, но властям региона и профильным ведомствам совместно с ресурсоснабжающими организациями и сельхозтоваропроизводителями выполняется весь необходимый комплекс задач. Губернатор выразил убеждение, есть все предпосылки, уверены, самое главное, с хорошими экономическими показателями встретить финал этого финансового года. Завтра днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 10. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получай дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и продавцов ОБ. Украин И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Ночью около плюс 11. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В 59-й школе появился первый кадетский класс. Церемония вручения беретов прошла на Партизанской поляне. Подробности в репортаже Кирилла Новикова.
2: Брянский областной театр юного зрителя торжественно открыл свой 46-й сезон. Какой спектакль стал в нем первым, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: В ДК «Железнодорожников» третий год подряд проходит Кубок детского КВН Брянской области. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «Авто-Shell.ru». У нас настоящий «Shell».

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

0: поэта.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
5: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
6: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Легендарный хор Турецкого празднует 35-летие. Концерт состоится во Дворце культуры БМЗ 20 октября. В юбилейном шоу будут представлены произведения, отвечающие изысканным вкусам слушателя. Фрагменты бессмертной классики, мировые поп-хиты, всеми любимые народные песни, а также авторское творчество коллектива. Хор Турецкого – это уникальное явление в истории российской музыки. Их творчество ярким пламенем пронеслось сквозь года, и сегодня разгорается только ярче. Уже 3,5 десятилетия они зажигают сердца слушателей по всему миру. Уникальное многоголосие, охватывающее невероятные 4,5 октавы, от глубокого баса профунда до пронзительного мужского сопрано. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Продавцов ОВЭ» Украина 320-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью около плюс 11. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В 59-й школе появился первый кадетский класс. Церемония вручения беретов прошла на Партизанской поляне. Подробности в репортаже Кирилла Новикова.
2: Брянский областной театр юного зрителя торжественно открыл свой 46-й сезон. Какой спектакль стал в нем первым, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: В ДК «Железнодорожников» третий год подряд проходит Кубок детского КВН Брянской области. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область является признанным лидером российского агропромышленного комплекса. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, сегодня наша страна не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок. Уборочная кампания в Брянской области выходит на завершающий этап. К началу осени аграрии уже намолотили более 653 тысяч тонн зерна, собрали более 312 тысяч тонн картофеля и более 320 тысяч тонн масличных культур. Животноводство также остается одним из ключевых направлений отрасли. По итогам 8 месяцев Брянская область заняла второе место в России по поголовью крупного рогатого скота и первое по производству мяса. Хозяйства различных уровней произвели более 420 тысяч тонн скота и птицы в живом весе, более 120 тысяч тонн молока, более 180 миллионов яиц. Но главное, по словам Егора Ковальчука, это труженики отрасли, их золотые руки, любовь к родной земле и преданность делу. Именно они и создают прочную основу продовольственной безопасности как Брянщины, так и государства в целом. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, Минпромторг оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено порядка 3,5 миллиардов рублей. За три года регион получил более 11 миллиардов федеральных средств. По словам главы региона, задача сегодняшнего дня является поднятие значимости Фонда развития промышленности Брянской области как одного из инструментов поддержки отрасли, по линии которого профинансировано уже 25 проектов, а это без малого 7 миллиардов рублей. Егор Ковальчук подчеркнул системную роль Брянской области как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе в настоящее время активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, два кластера и 10 моногородов. За три года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Россия выступает за решение украинской проблематики мирным путем. Москва выступает против любой агрессии и придерживается приоритетности дипломатического разрешения конфронтации. В Кремле указали, желающие вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России заплатят за это свою цену, как это в настоящее время делает Украина. Владимир Путин заявил, Европа пытается своими действиями заблокировать мирный процесс с Киевом. Президент России указал, об этом свидетельствует в том числе изменения в мирной повестке президента Америки Дональда Трампа, предложенные европейцам. При этом глава государства отметил, Россия не против возвращения европейцев за стол переговоров, если они будут учитывать реалии на земле. Москва готова вернуться к переговорам с Киевом в любое время на той точке, на которой они остановились. Региональные власти и независимые операторы АЗС подписали 93 соглашения о стабилизации цен на топливо более чем в трети российских субъектах. Из общего числа 20 соглашений приходится на компании, у каждой из которых более 20 заправок в своем регионе. Главной целью соглашений, заключенных в соответствии с постановлением правительства, называется сохранение приемлемой для населения стоимости бензина и дизельного топлива. В Федеральной антимонопольной службе заключили, ведомство продолжит консультацию организации помощи сторонам соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность поставлять нефтепродукты на американский мировой рынок после разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В свою очередь, в правительстве уточнили, поставки дизельного топлива из России в Соединенные Штаты могут начаться уже в октябре. Завтра днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 10. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: сделаешь.
1: Реклама.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинга, улица Арбат, дом 6. Ночью около плюс 11. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В 59-й школе появился первый кадетский класс. Церемония вручения беретов прошла на Партизанской поляне. Подробности в репортаже Кирилла Новикова.
2: Брянский областной театр юного зрителя торжественно открыл свой 46-й сезон. Какой спектакль стал в нем первым, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: В ДК железнодорожников третий год подряд проходит Кубок детского КВН Брянской области. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Еще совсем недавно защитная пленка на автомобиле считалась прерогативой богатеев, которые могли себе позволить вот такую роскошную вещицу. Однако в нашем стремительном веке все кардинально меняется, и полиуретановое покрытие сегодня носит массовое явление, особенно на свежих машинах, сразу после их приобретения. Причем сегодня оклеивают не только капот или бампер, как раньше, но и боковые двери, стойки кузова, зеркала, оптику и даже лобовые стекла. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Простое человеческое желание сохранить кузов в идеальном состоянии, конечно же, абсолютно оправдано, особенно если машина новая и рассчитана на долгую службу. Так называемая броня реально оберегает лакокрасочное покрытие от различных повреждений, но при этом важно верно подобрать материал, тщательно подготовить поверхность и знать, куда ее клеить не стоит, поскольку у защитной пленки есть и минусы, о которых мастера часто умалчивают. Первое, что вспоминается, это, конечно же, фары. Причем все логично, их оклеивают прозрачным полиуретаном, и мелкие камешки больше не попадают прямо на стекло. Для тех, кто ездит часто по автомагистралям, такая защита выглядит очень разумной. Передняя оптика постоянно страдает от песка, пыли, гравия, насекомых, химии. Качественная пленка, разумеется, берет часть этих ударов на себя, поэтому сама фара дольше остается чистой и прозрачной. Именно поэтому данную услугу предлагают все детейлинг-центры. Как вы понимаете, за деньги сегодня можно реализовать практически любой проект с автомобилем. Главное помнить, в действующих нормах по внешним световым приборам четко прописан запрет на установку лишних оптических элементов и отдельно упомянуты прозрачные и тонированные пленки. Таким образом, аргумент из разряда «ну, пленка же прозрачная, значит разрешена» таит в себе опасность. Особую осторожность стоит проявлять с покрытием с заметной толщиной, текстурой и особенно тонировкой, которые меняют параметры света. Не забывайте, любой материал на фаре стареет. Сама оптика работает в очень сложных условиях. Летом перегревается, зимой резко охлаждается, плюс постоянная грязь и реагенты. Поэтому даже отличная пленка, как вы понимаете, не вечна, и со временем она может утрачивать свою исходную прозрачность и вид, и требует замены.
0: Автомобильные факты.
1: Если с передними фарами все более или менее понятно, особенно после столь длительного разъяснения, то хочу акцентировать ваше внимание на задних стоп-сигналах. Они также входят в систему световой сигнализации транспортного средства, а предъявляемые требования касаются не только ближнего и дальнего света. Имеют значение цвет, характер работы, место установки и соответствие заводской конструкции. Действующие нормы отдельно регламентируют проверку внешних осветительных приборов, а также выявление элементов оптики, не предусмотренных производителем. Стремление защитить дорогостоящие фонари прозрачным покрытием вполне объяснимо, однако перед тем, как передавать машину специалистам, стоит обязательно убедиться, что конкретное решение не породит лишних вопросов у тех, кто вообще не склонен сильно размышлять на тему нарушения правил дорожного движения. Поэтому прежде чем решиться на закатку, следует уточнить у мастера, а какой именно материал применяется, для каких поверхностей он создан и как изготовитель оценивает его использование на внешних световых приборах. Если ответы звучат неуверенно, неубедительно или уклончиво, от подобной защиты лучше отказаться вовсе. Ну, впрочем, как и в любой другой ситуации в жизни. Удачи!
0: За баранкой!

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

лет. Тот же еле теплый чай. Но с утра теперь омлет, в сковородке 5 котлет, как бы невзначай.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Ночью около плюс 11. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПВА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата. Справки по телефонам 8-900-362-5954 или 8-930-822-0522.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область является признанным лидером российского агропромышленного комплекса. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, сегодня наша страна не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок. Уборочная кампания в Брянской области выходит на завершающий этап. К началу осени аграрии уже намолотили более 653 тысяч тонн зерна, собрали более 312 тысяч тонн картофеля и более 320 тысяч тонн масличных культур. Животноводство также остается одним из ключевых направлений отрасли. По итогам 8 месяцев Брянская область заняла второе место в России по поголовью крупного рогатого скота и первое по производству мяса. Хозяйства различных уровней произвели более 420 тысяч тонн скота и птицы в живом весе, более 120 тысяч тонн молока, более 180 миллионов яиц. Но главное, по словам Егора Ковальчука, это труженики отрасли, их золотые руки, любовь к родной земле и преданность делу. Именно они и создают прочную основу продовольственной безопасности как брянщины, так и государства в целом. Система здравоохранения Брянской области получит значительную меру поддержки. Регион вошел в число 6 субъектов Российской Федерации, которым определено опережающее финансирование на создание современных медицинских организаций для оказания экстренной помощи. Эта инициатива позволит в кратчайшие сроки повысить качество и доступность неотложной медицинской помощи для жителей региона. Таким образом, Брянской области еще 5 субъектов Федерации – Нижегородская, Рязанская, Ярославская, Ростовская и Калининградская области – получат доступ к этим средствам раньше запланированного срока. Данный подход позволит ускорить строительство и модернизацию критически важной медицинской инфраструктуры. Главной целью является максимальное сокращение времени ожидания и повышение эффективности оказания помощи в экстренных ситуациях. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, Минпромторг оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено порядка 3,5 миллиардов рублей. За 3 года регион получил более 11 миллиардов федеральных средств. По словам главы региона, задача сегодняшнего дня является поднятие значимости Фонда развития промышленности Брянской области как одного из инструментов поддержки отрасли, по линии которого профинансировано уже 25 проектов, а это без малого 7 миллиардов рублей. Егор Ковальчук подчеркнул системную роль Брянской области как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе в настоящее время активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, 2 кластера и 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей, в результате чего удастся создать более 700 новых рабочих мест. Как указал губернатор Егор Ковальчук, инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. По словам главы региона, новые условия работы существенно расширяют возможности для местного бизнеса. Это действительно серьезный вклад в развитие экономики. Егор Ковальчук акцентировал, теперь можно реализовывать проекты, создавать рабочие места и получать налоговые послабления, которые затем используют для социальной поддержки и решения других важных задач. Егор Ковальчук отметил, оперативная обстановка накладывает отпечаток на все внутренние процессы, но властям региона и профильным ведомствам совместно с ресурсоснабжающими организациями и сельхозтоваропроизводителями выполняется весь необходимый комплекс задач. Губернатор выразил убеждение, есть все предпосылки, уверенно и самое главное с хорошими экономическими показателями встретить финал этого финансового года. Завтра днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 10. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинга, улица Арбат, дом 6. Ночью около плюс 11. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Еще совсем недавно защитная пленка на автомобиле считалась прерогативой богатеев, которые могли себе позволить вот такую роскошную вещицу. Однако в нашем стремительном веке все кардинально меняется, и полиуретановое покрытие сегодня носит массовое явление, особенно на свежих машинах, сразу после их приобретения. Причем сегодня оклеивают не только капот или бампер, как раньше, но и боковые двери, стойки кузова, зеркала, оптику и даже лобовые стекла. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Простое человеческое желание сохранить кузов в идеальном состоянии, конечно же, абсолютно оправдано, особенно если машина новая и рассчитана на долгую службу. Так называемая броня реально оберегает лакокрасочное покрытие от различных повреждений, но при этом важно верно подобрать материал, тщательно подготовить поверхность и знать, куда ее клеить не стоит, поскольку у защитной пленки есть и минусы, о которых мастера часто умалчивают. Первое, что вспоминается, это, конечно же, фары. Причем все логично, их оклеивают прозрачным полиуретаном, и мелкие камешки больше не попадают прямо на стекло. Для тех, кто ездит часто по автомагистралям, такая защита выглядит очень разумной. Передняя оптика постоянно страдает от песка, пыли, гравия, насекомых, химии. Качественная пленка, разумеется, берет часть этих ударов на себя, поэтому сама фара дольше остается чистой и прозрачной. Именно поэтому данную услугу предлагают все детейлинг-центры. Как вы понимаете, за деньги сегодня можно реализовать практически любой проект с автомобилем. Главное помнить, в действующих нормах по внешним световым приборам четко прописан запрет на установку лишних оптических элементов и отдельно упомянуты прозрачные и тонированные пленки. Таким образом, аргумент из разряда «ну, пленка же прозрачная, значит разрешена» таит в себе опасность. Особую осторожность стоит проявлять с покрытием с заметной толщиной, текстурой и особенно тонировкой, которые меняют параметры света. Не забывайте, любой материал на фаре стареет. Сама оптика работает в очень сложных условиях. Летом перегревается, зимой резко охлаждается, плюс постоянная грязь и реагенты. Поэтому даже отличная пленка, как вы понимаете, не вечна, и со временем она может утрачивать свою исходную прозрачность и вид и требует замены.
0: Автомобильные факты.
1: Если с передними фарами все более или менее понятно, особенно после столь длительного разъяснения, то хочу акцентировать ваше внимание на задних стоп-сигналах. Они также входят в систему световой сигнализации транспортного средства, а предъявляемые требования касаются не только ближнего и дальнего света. Имеют значение цвет, характер работы, место установки и соответствие заводской конструкции. Действующие нормы отдельно регламентируют проверку внешних осветительных приборов, а также выявление элементов оптики, не предусмотренных производителем. Стремление защитить дорогостоящие фонари прозрачным покрытием вполне объяснимо, однако перед тем, как передавать машину специалистам, стоит обязательно убедиться, что конкретное решение не породит лишних вопросов у тех, кто вообще не склонен сильно размышлять на тему нарушения правил дорожного движения. Поэтому прежде чем решиться на закатку, следует уточнить у мастера, а какой именно материал применяется, для каких поверхностей он создан и как изготовитель оценивает его использование на внешних световых приборах. Если ответы звучат неуверенно, неубедительно или уклончиво, от подобной защиты лучше отказаться вовсе. Но, впрочем, как и в любой другой ситуации в жизни. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Можно встать во весь рост, держи.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью около плюс 11. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: У микрофона Антон Запорожец. Расскажу о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10 и будет идти дождь. Ветер северный – 4 метра в секунду. Влажность воздуха – 95%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке. По чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: У микрофона Антон Запорожец. Расскажу о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10 и будет идти дождь. Ветер северный – 4 метра в секунду. Влажность воздуха – 95%.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке. По чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

радио твоего города. 3-2 радио. Брянские 2 часа ночи.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

ведь мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. Нас

0: путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Дай мне пароль. Я хочу понять тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: У микрофона Антон Запорожец. Расскажу о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10 и будет идти дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 95%.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке. По чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.